твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44,
0: Горск. Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
14: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
15: Как я по всему этому соскучился.
14: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
18: Влад, ну ты опять начинаешь.
17: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
19: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
20: Категория 16+.
21: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8 499 5 7 9 7 7 9 9.

0: Хит FM. Реклама.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Москва – это всегда что-то новое. Выставки, премьерные спектакли, мастер-классы в зоопарке, экскурсии по съемочным павильонам в кинопарке «Москино». Лови волну с Мосбилетом на мос.ру. Мосбилет на мос.ру. Заходи и выбирай события от 45 рублей.
6: 12+. Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зелла Пух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зелла Пух».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу Хит ФМ.
1: Нептоника на старте воскресенья здесь. Работа называется «What If». В Москве начало 12-го. И всем здрасте, дамы и господа. Начинаем новый уикенд. И одновременно последний выходной день этого лета. Да, завтра еще один день, и после новое время года. Существенно ничего не меняется, но внутри будто заканчивается что-то праздничное. С хитами любой праздник продолжается не в зависимости от времени года. Громче звук и настраиваемся на отдых. Впереди проект «Медуза» с работой «Don't Wanna Go Home». Также отметятся Филат Фэнкерос. И прямо сейчас встречайте Рихэба и Софи энд Джайнс. Всем еще раз большой хитовый привет!

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТМ».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Hit FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
9: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
10: Влад, ну ты опять начинаешь.
9: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че»
11: для лиц старше 16 лет.
12: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Кейс на радио Hit FM, Empire State of Mind. 2009 год нам подарил данную нетленку, ну а мы с вами не спеша двигаем далее. Последний выходной лета 2026, и хиты нам в этом помогают. Через пару полезных минут в эфире отметится Том Грегори, его Glow in the Dark, также Низ Гарамби, Элла Хендерсон, Алок и многие другие. По данным Яндекс Погоды в столице солнечно, и плюс 21 ощущается как плюс 19. Да, сегодня днем в городе ожидается преимущественно облачная погода. О, как местами дожди, ничего себе. Максимально в Москве плюс 22, по области до плюс 19.
1: Реклама.
2: Москва – это всегда что-то новое. Выставки, премьерные спектакли, мастер-классы в зоопарке, экскурсии по съемочным павильонам в кинопарке Москино. Лови волну с Мосбилетом на mos.ru. Мосбилет на mos.ru. Заходи и выбирай события от 45 рублей. 15+.
3: Мама, тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: плывем вместе с ребятами из группы BTS на радио Hit FM. Плывем по выходным 11:35 в Москве. И доплывем таким образом до новой рабочей недели, которая по традиции начнется лайтово. Уже завтра с самого утра и до вечера, прям вот весь день в эфире, будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Снова. Напоминание поставили, будильник на всякий случай завели, и пусть вам обязательно повезет. Это все только завтра. Первоначальная задача у нас сейчас. Это, конечно, как следует отдохнуть. В компании любимых хитов это делается гораздо приятнее. Новые их порции прямо сейчас. И начнем, давайте, с новинки.
1: The new hit. Fastboy. Music sounds.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации и правилах.

0: подробностей и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: На радио Хит FM дуэт Софи Такера, новинка Барселона, 11.50 в Москве. И уже через 10 минут мы с вами шагнем в час, где будут звучать только лучшие. Лучшие хиты этой недели. Их выбирали вы. Делали это на сайте HitFM.ru и в нашем мобильном приложении радио HitFM. В итоге 20 Best of the Best отметятся. Кроме этого, лидеры разных стран мира послушаем. И новую музыку, конечно, изучим. Все это и не только в главном хитовом чарте. С полудня до часу дня по столичному. Не пропустите.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

поддержки. Оно больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

при поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. В Москве

Эх, коллеги, какое же классное лето получилось в этот раз. Оно было не таким уж и холодным, погода не особо подводила, как по мне, и артисты хорошо постарались и сделали его 100% хитовым. Вы, конечно, тоже молодцы, голосовали за свои любимые хиты на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Эта неделя не стала исключением, и в ближайшие 60 минут мы будем

0: устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит FM. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. И давайте под конец лета из нашего топа кого-то выгоним. Не то чтобы мы этого очень хотим, просто того результата голосования требует. Сегодня не добрали нужного количества Тейм, Импала и Дженни. Работа Дракула хороша, но больше вне гонки за звание абсолютного хита. И кто еще рискует наш чарт покинуть, так это дуэт Avalon Roxton и их работа Vertigo. Сегодня результат в минус один, и теперь это...
1: 20-е место.

самом хвосте главного хитового чарта сегодня оказалась работа Vertigo от дуэта Avalon Rockstan. Мы понимаем, что у парней мало опыта в плане музыкальном, но надо что-то менять. Либо выпускать что-то новое, либо через неделю давайте прощаться. Ну а если вы, дамы и господа, хотите поддержать любимчиков, это всегда можно сделать на сайте hitfm.ru, либо в нашем мобильном приложении. Через неделю посмотрим на их новый результат, а сами продолжаем изучать итоги этой семидневки и слушаем обладателей 19-й ступени. Здесь новички в главном хитовом чарте. И это группа Cat's Eye. Работа Animal. Добро пожаловать!

что в группу Кэтсай их работа под названием Animal начинает свое восхождение к вершине с 19 места. Чуть более 2 недель назад у девушек вышел мини-альбом, который, как пишут в сети, знаменует начало совершенно новой, более зрелой, дерзкой эры в творчестве коллектива. Звучит довольно мощно. Как будут обстоять дела на просторах нашего топа, покажет время, а мы с вами двигаем далее, приступаем к изучению 18 места. И здесь сегодня все остается без изменений. Как был проект The Second Voice с работой Let

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
18: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД» не
0: оферта. Телефон рекламной службы «Hit FM». 8-499-579-7799. Главный хитовый чарт. 17 место.

И все-таки сломался Алан Уокер. После загадочного подъема вновь устремился вниз, потерял две ступени и приземлился на 17-м месте. Broken Strings, именно так называется его муз-творение, и очень круто, что до конца лета и вовсе главный хитовый чарт не покинул. Впереди у диджея плотный гастрольный график, но это не означает, что про написание нового он забудет. Наоборот, успевает совмещать. Например, недавно выпустил вот такое. Новинка называется Pain, стиль музыканта, конечно, узнаваем. Ждем что-то еще свежего, а сами поднимаемся выше по нашей хит-лестнице и слушаем обладателя 16-го места. Сюда поднялся.

Это Дивак и работа Slow Down в главном хитовом чарте. За 7 дней музыкант поднялся ровно на ступени, теперь на 16 месте. Скромные 3 недели парень присутствует в топе, видимо, не сильно торопится овладеть званием лидера, хотя, может быть, и вы, дамы и господа, растягиваете хитовое удовольствие. Голосуйте активнее на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении и продвигайте мустворение к вершине нашего топа. Ну и давайте о тех, кому эта самая вершина, вероятно, уже больше не светит. Ну потому что после звания падения недели еще никому не удавалось возвращать заветное золото. Это Али Фарбен и Рене Миллер. Их совместка Body Talk сегодня просела на 3 пункта.

0: 13-м, теперь на 15-м и со званием «Падение недели». Алиф Арбан и Рене Миллер. «Body Talk». Прямо сейчас на радио Хит FM небольшой перерыв и после продолжим. Далеко не уходите.
1: Это главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Мама, тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Москва – это всегда что-то новое. Выставки, премьерные спектакли, мастер-классы в зоопарке, экскурсии по съемочным павильонам в кинопарке «Москино». Лови волну с Мосбилетом на mos.ru. Мосбилет на mos.ru. Заходи и выбирай события от 45 рублей.
10: 12+. В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зелла Пух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зелла Пух».
13: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit
0: FM. History. Так как у нас с вами заканчивается лето, что не сильно радостное событие, предлагаю вспомнить что-то старенькое и тоже летнее. Отправимся в 2007 год и слушаем просто бомбическую вещь от канадского музыканта по имени Кимаро. Работа Let's Go тогда звучала везде и всюду, и сегодня мы вспомним данную нетленку. Дамы и господа, встречайте, Кимаро, Let's Go в хит-старе в рамках главного хитового чарта. Год 2007.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Все абсолютно так. Мы подводим итоги уходящей семидневки в главном хитовом чарте. Белов Андрей с вами и работа «Магнетик» от музыканта по имени Эда Бауса прямо сейчас.

на 14-е сегодня приземлился Дебау с работой «Магнетик». За неделю минус строчка, и такой результат абсолютно был неожидаем. Новым артистам в топе свойственно подниматься, но здесь, как мы видим, пока получается трудно. Может быть, через неделю ситуация поменяется? Все зависит от вас. Действуйте, ну а мы здесь и сейчас включаем ускорение и три строчки за один раз промчим. Время нужно экономить, и пару раз за чарт мы с вами такое практикуем. Поехали! За номером 13 сегодня закрепляем работу «Talk to you» от Энада и 54 Ультра. Это, кстати, взлет недели. Плюс 3. На две строчки вверх поднялся Дэти, его «Take me there».

0: вылетели из первой десятки ребята из проекта Trap Mafia House. Mafia Style. 11-я строчка.
1: Главный хитовый чарт. 10-е место.

0: под названием «Mr. Know It All» сегодня оказывается прямо в самом центре главного хитового чарта. Серьезное падение для такого мощного голоса. Видимо, мистер Всезнайка все-таки чего-то не знает. Знает, как подняться, а как удержаться – забыл. Надеемся, что в будущем ситуация поправится, ну а мы с вами приступаем к изучению новинок.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Да, новинки мы слушать любим, и то, чем порадовали музыканты на этой неделе, изучим в ближайшие минуты. Наконец-то проснулись парни из группы One Republic. В минувшую пятницу они подарили нам работу «Pay the Toll». Также не остался в стороне Marshmello. Взял в команду некого музыканта по имени Кэмерон Уиткомб и выпустили новинку «Hello». Ну а более детально изучим свежее, под которое можно достойно провожать лето. Ну вот, на мой взгляд, такое настроение заложено в песне. Постарались Топик и Карты Бланше. Ну а что у них получилось, прямо сейчас и послушаем. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Топик и Карты Бланше. Lucky Ones. Делайте громче.

0: Мартин Гаррикс в главном хитовом чарте. Работа их называется «Bizarre», и на данный момент она стала на 2 позиции ближе к вершине нашего топа. Этот год для певицы очень даже богат на успехи. Новый альбом, новые коллаборации, даже новые поклонники. Уверен, что и на этом легенда не остановится и придумает что-то еще. Ну а мы с вами тоже не стоим на месте, поднимаемся выше и оказываемся на 8-й строчке, где видим работу «Dive Into Me». Это Алок и Калид. За неделю ребята спустились на 2 ступени.
1: 8-е место.

0: 8 место сегодня спустились Алок и Калис с работой Dive Into Me. Минус 2 за неделю. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. А от Т-банк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: В ленте.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить системе.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
16: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit
1: FM. Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
0: Возвращаемся обратно к итогам главного хитового чарта этой семидневки. Белов Андрей, это я, и прямо сейчас строчка под номером 7. Сюда поднялся Ава и его Meet Me in the Dark. Взлет на 2 пункта.

плюс две строчки и теперь седьмое место главного хитового чарта. Идет шестая неделя пребывания музыкантов в нашем топе, и сейчас мы наблюдаем очень хороший результат, который прямо намекает на то, что очень скоро парень окажется в тройке лучших. Загадывать не будем, можно и сглазить. Лучше быстрее давайте приступать к этой самой тройке текущей недели, но прежде необходимо снова ускориться. Это нам поможет сэкономить оставшееся время. Еще три строчки и снова за один раз. Поехали! Номер 6 сегодня забирают себе Шакира и Бёрна Бой. «Дай-дай». Плюс

за неделю работа «Stay» потеряла строчку. И в шаге от заветной тройки остановились DJ Kodja, Jason Derulo и Mel.

0: Главный хитовый чарт.
1: Похоже, что Алекс Уоррен понял, успех работы Fever Dream не вечен, а значит, пора открывать новые возможности. Ну и взял и выпустил новинку в минувшую пятницу. Вот она. Называется Emerald Eyes, и надеемся, что очень скоро она зазвучит в эфире главной по хитам станции в стране. Здесь же в главном хитовом чарте звучит его Fever Dream, и на этой неделе работа упала вот сюда.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Теперь это третья строчка главного хитового чарта Радио Хит FM. Прямо сейчас делаем еще один полезный перерыв и после о самом интересном. Дождитесь.
1: Мировой хит-парад.
0: Ну что, пришло время пробежаться по чартам мировым. В ближайшие пару минут узнаем, кто сейчас в почете там за бугром. Шакира и Берна Бой продолжают держать лидирующие позиции во многих странах. Например, в Германии, Норвегии, Австрии, Бельгии, да.

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Если вам показалось, что этим летом солнца было маловато, можно скооперироваться с диджеем по имени Хьюгель и это самое лето продлить, двигаясь навстречу солнцу. Тем более, судя по вашим голосам, вы и без моего совета с этим прекрасно справляетесь. Сегодня он оказался в шаге от победы, с чем его давайте и поздравим. Moving to the sun.
0: Второе место.

животных ничего на вершине не поменялось. В этот раз вы вновь доказали, что победитель достойный, и почему бы еще недельку ему тут не задержаться. Проект Tempo City и работа с LPV вновь в лидерах. Наши поздравления.

ветер остался прежним. Tempo City, Self-Aware, вновь золото. Ну и не только неделя пролетела, но и лето подходит к своему завершению. Уверен, что эти 3 месяца вы провели круто, мощно, хитово, и вот с таким вот настроением мы готовы встречать осень 2026. Также напомню, что результаты нашего топа полностью зависят только от вас. HitFM.ru или наше мобильное приложение, именно там и можно на них повлиять. Голосуйте, и в следующие выходные на этом же месте и в это же время мы подведем новые итоги.

На старте нового часа в эфире Nada 54 Ultra сработает Talk to You. Если вы внимательно слушали предыдущий час, можете заметить, что Мустворение поднимается по нашей хит-лестнице в главном хитовом чарте. В этот раз со званием «Взлет недели» на счастливом 13-м месте. Все может поменяться через неделю. Голосуйте. Здесь же мы с вами двигаем далее. Последний летний выходной с вами по-прежнему. Белов Андрей. Вот кто составит нам компанию в ближайшие 15 минут. Это будут Леони и Каллум Скотт. Также отметится Coldplay. И прямо сейчас на радио Хит FM. Красотка Ava Max. Встречайте.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда.

Сравнение и сомнения. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: До августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями, плюс 23, ощущается тоже как плюс 23 градуса. Сегодня ночью ожидается пасмурная погода, дожди, плюс 16. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Максимально в столице плюс 23 градуса, по области плюс 21.
2: Реклама.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Мама, тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
8: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru.
13: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть шведский мини-сериал «Кровавая жертва». По сюжету светлый летний Стокгольм содрогается от серии жестоких преступлений против полицейских. Теперь, чтобы поймать серийного преступника, ведущий следователь Томас вынужден объединить силы со своим отцом, с которым много лет не общался. Отметим, что шоураннером проекта выступил создатель сериала «Люпен», сценарист Джордж Кей, который постарался сохранить мрачную шведскую аутентичность. И, как говорят критики, у него это получилось.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась молодежная мелодрама «Стерлинг Пойнт» про 17-летнюю Энни, которая живет в Нью-Йорке с отцом и братом-близнецом. Однажды она узнает, что унаследовала остров на озере Маскока от своего деда, которого никогда не видела. Героиня едет в свои новые владения и встречает там недружелюбно настроенную девушку, которая оказывается ее сестрой. Теперь Энни предстоит завести новых друзей и разгадать семейные тайны. Главные роли исполнили Элла Рубин, Джеффри Дин Морган и Джей Дюплас. Отметим, что сериал уже продлили на второй сезон. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Это Ширан и его Азизам на радио Хит FM. Только что в столице 13:37. Выходные в нашем с вами распоряжении. Есть все-таки у них один минус. Выходные по нашему эфиру не гуляет везде хит. Его можно поймать только в будни. И если это сделал, то можно обновить гардероб, сменить парфюм, угоститься сладким, да и просто устроить себе небольшой праздник. Завтра продолжим тотальную раздачу подарков в нашем эфире. Завтра и каждый будний день. Ловите везде хит, и пусть вам обязательно повезет. Здесь же новая порция хитов для хорошего выходного настроения. Впереди Али Фарбен и Рене Миллер, Элли Голдин не за горами. Ну а прямо сейчас Сиена Спайра. Встречайте.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем,

0: знаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на bank.ru, Altibank 0+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
4: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
8: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился.
11: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Очень красиво. Это Эли Голди на радио Hit FM. Love Me Like You Do. Точное столичное 13 часов и 50 минут. В финале этого музыкального в нашей компании окажутся Келвин Харрис и Клементин Дуглас с работой Blazons, а также проект Trap Mafia House уже через пару минут.

Уоррена и Лори на старте нового часа. Это, кстати, новинка, которая с этих выходных играет в эфире главной по хитам станции в стране. Полный список того, что есть еще свежего у нас, вы можете найти на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении «Радио HitFM». Тем временем в Москве уже начало третьего. С вами Белов Андрей. Мы двигаем далее последний выходной лета. Громче звук и встречаем в эфире товарища по имени Masked Wolf.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «ПТ».
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежи системы предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-500.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
4: Влад, ну ты опять начинаешь.
3: Да. Новый сезон реалити-расследования Влад решает. С 7 сентября в 22:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями, пока что без осадков, и плюс 23 ощущается как плюс 21. Ночью синоптики обещают облачную погоду, дождь до плюс 16. Завтра переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 22, по области до плюс 20. Хит
2: FM. Реклама.
3: Мама, тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
12: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зелла Пух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зелла Пух».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

Это Джоэл Кори с нами на радио Хит FM. Виспа — одна из тех работ, которые появились недавно, свеженькая такая. Ну а если вы любите что-то уже проверенное годами, то добро пожаловать на сайт hitfm.ru или в наше мобильное приложение «Радио Хит FM». Там есть онлайн-радиостанции «Стопудовый хит» с зарубежной музыкой и «Стопудовый хит» с русской музыкой. Слушать можно в любом месте и в любое время. Welcome! Столица тем временем 14.37, уикенд у нас с вами продолжается. Впереди Кайго и Эйва Макс, также проект «Медуза» отметится. Ну а прямо сейчас как раз-таки что-то проверенное. International Love, Питбуль и Крис Браун. Встречайте!

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
17: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
19: Как я по всему этому соскучился.
18: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Кайго и Эйва Макс с нами в одной компании. В это немного хмурое воскресенье. Вот Эйва называется их мустворение. Тем временем в столице 14 часов и 49 минут. До конца этого музыкального послушаем работу с интересным названием. A-E-I-O-U, это будет Оливер Хелденс. А чуть ранее на радио Хит FM, Алук и Калит совместкой Dive Into Me. Дождитесь.

Сейчас Маршмеллоу и Португал The Man с работой «Феникс». Начало четвертого в столице. С вами по-прежнему Белов Андрей. Финалем лета красиво, хитово, точно так же, как и проводили, собственно, эти три месяца. Громче звук, активный отдых. Продолжим под работу «Магнетик» очень скоро. Также послушаем нетленку от Мартина Солвейга. И прямо сейчас на радио Хит FM Рэй Рудиментал. Встречайте. Встречайте.

0: Реклама.
1: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности

0: возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
3: Влад, ну ты опять начинаешь.
2: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице пасмурно, местами слабый дождь и плюс 23, ощущается как плюс 21. Сегодня ночью обещают облачную погоду, дожди до плюс 16, завтра переменная облачность, без осадков, максимально в городе плюс 22, по области до плюс 20.
0: Реклама.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
9: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
8: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
10: Уэстады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. Хит FM. Хит FM.

Алок, Дженнифер Лопс на радио Hit FM, Everything's Fine, 15.35, это точное столичное, выходные в самом разгаре, а уже завтра слушайте утреннее шоу «Будите Алиш» внимательно и участвуйте в игре IQ Battle. Там можно проверить свои знания о путешествиях по России и даже выиграть денежный приз. То есть не только в лайтовом понедельнике кому-то еще повезет, но и тут тоже. Подробности читайте на сайте hitfm.ru. Удачи, конечно же, желаю. Все это завтра. Здесь и сейчас у нас продолжается воскресенье, последний выходной день этого лета. И новая порция хитов на низком старте. Ния, Сам Сэй очень скоро. Также Шакиры, Бёрна Бой не за горами. Ну а прямо сейчас ребята из группы Tokyo Hotel. Встречайте.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Только что с нами проект Оффенбах и Джастин Джессо с работой OVU. Это для легкого настроения в воскресенье. Ну а для красивого финала этого часа здесь очень скоро появится Fastboy Topic. А еще Тедди Свимс отметится в эфире ровно через 3 минуты. Его работа называется «Mr. Know It All». Дождитесь.

Новинок много не бывает. Только что с нами еще одна. Это Kimo Sounds и работа Rise Slow. Мы тоже медленно двигаемся к вечеру воскресенья. В столице уже начало пятого. Белов Андрей по-прежнему с вами. И также медленно тает последний выходной этого лета. Да, было много чего прикольного, огромное количество поездок куда-либо, отдых на природе. Пока что можно все это дело поставить на некую паузу, наверное, надеяться, что первый месяц осени подарит нам возможность еще немного более-менее теплой погодой наслаждаться. В любом случае, хиты точно никуда не денутся, как звучали, так и будут звучать. Делайте громче, новых порций уже мчит к нам, и откроет ее девушка, которая сама себя и представит.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: С нами Кайго и Парсон Джеймс, Stole the Show. Музыкальный привет из 2015 года, 16:19 в Москве. Мы с вами продолжаем движение по воскресенью. Если вы забыли, а может быть и не знали, бывает такое, остается совсем немного времени до момента, когда станут известны итоги конкурса, который проходит прямо сейчас в нашем канале в Макс. На секундочку, это последний розыгрыш этого лета. Не упустите свой шанс выиграть хитовые настолки. Спойлер, все звезды от радио Хит FM. Более подробно все в закрепленном посте. Участвуйте и пусть вам повезет. Итоги подводим уже завтра.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс, погода в столице пасмурно, местами дождь и плюс 22 ощущается как плюс 21. Ночью дождь продолжится, будет облачный, плюс 16. Завтра в Москве переменная облачность, без осадков, в городе плюс 22, по области до плюс 20.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на петрович.ру.
5: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
7: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Это Алан Уокер и его Broken Strings на главной по хитам станции в стране 16.33 в Москве. И уже завтра, по нашей с вами традиции, вновь будет в эфире много счастья, много денег, много радости. Ну, потому что понедельники у нас лайтовые, и у каждого из вас есть возможность стать богаче и счастливее. С самого утра и до вечера будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Ставьте напоминания, заводите будильники, и пусть удача будет на вашей стороне. Это планы на завтра. Сегодня только отдых и только хиты. Новая их порция прямо сейчас. И слушаем работу «What If». Это «Нептуника» через секунду.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежсистемы предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платежсистемы.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платежсистемы.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Сэм Фелтоак с нами на радио Хит FM. My Heart Goes. 16 часов и 51 минута в столице. На этом я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь до следующих выходных. Услышимся уже, получается, осенью. Каждому из вас желаю красиво зафиналить все эти выходные. Легко принять то, что лето закончилось почти. Завтра последний день. Ну и, конечно же, с легкостью преодолеть новую рабочую неделю. Всем счастливо. Москва, Хит Белов. Пока.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Голдовый хит на радио Хит ФМ. Год 2017. Шон Пол и Дуа Липа.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит-ФМ. Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Понедельник бывает разным, а на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платежсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платежсистеме.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился!
3: «Адский шеф» по средам. В 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
6: Вот, ну ты опять начинаешь.
5: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: FM. Реклама.
1: Москва – это всегда что-то новое. Выставки, премьерные спектакли, мастер-классы в зоопарке, экскурсии по съемочным павильонам в кинопарке Москино. Лови волну с Мосбилетом на mos.ru. Мосбилет на mos.ru. Заходи и выбирай события от 45 рублей.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.
7: We call us strangers, a rebel just for fun. We call them haters, our time has just begun. All until it's over, cause that's all we know. They thought they could change us.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-00-73-08-04. 0+.

0: 12+.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
3: Категория 16+.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Хит FM.

0: 12+.
1: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: выходит при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Профилактика является лучшим способом поддержания здоровья. Многие заболевания не сразу дают о себе знать, при этом симптомы бывают обманчивы, либо отсутствуют вовсе. Но если, к примеру, в вопросах техники мы регулярно проходим плановые процедуры техобслуживания, то свое здоровье начинаем проверять только тогда, когда где-то уже что-то невыносимо заболело. Убедиться в том, что с вами все в порядке, или вовремя начать лечение можно во время профилактического осмотра и диспансеризации. Чтобы пройти все необходимые обследования, достаточно записаться в свою поликлинику через госуслуги или прийти туда с паспортом и медицинским полисом. Все это важная составляющая национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Кстати, для прохождения обследования работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной раз в 3 года до 39 лет, а потом ежегодно. Главное – заранее написать заявление и принести справку из поликлиники. Идеальная возможность посвятить день себе и своему здоровью. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
2: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гардероб. Угости сладким. Устрой себе праздник. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
8: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 12+.
1: Алло, привет! Я такое узнала!
2: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
3: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

поддержки. Оно больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 9 часов вечера.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. Пауза, Сбербанк. 0+.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
4: Категория 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Совершать добрые поступки важно, ведь таким образом мы делаем этот мир чуточку лучше. Правда, не у каждого из нас это получается. Почему так происходит, выяснили британские ученые, которые провели эксперимент среди детей в возрасте от 3 до 10 лет. Участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстниками. Одних детей просили ответить почти сразу, а другим давали больше времени на размышления. Также детей проверяли, готовы ли они соврать ради собственной выгоды. Оказалось, что большинство малышей в возрасте от 3 до 4 лет чаще выбирают честность и добрые поступки. Однако, чем старше мы становимся, тем чаще ищем выгоду для себя. Ученые отметили, что такое изменение в поведении формируется благодаря общественной среде, в которой мы обитаем. И все же, не стоит забывать, что добро всегда возвращается, пусть и не сразу. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Hit News. Открытие.
1: Множество родителей по всему миру старательно пытаются избавить своих детей от такого явления, как скука. Однако, как совсем недавно выяснили ученые из Америки, скука может быть полезной, потому что является двигателем для решения новых задач и постановки целей. Дети, которых постоянно чем-то развлекают и не дают скучать, часто не способны самостоятельно справиться со скукой во взрослом возрасте. И в меньшей степени развивают в итоге творческие способности и умение открывать что-то новое. Получается, всего необходимо в меру, в том числе развлечения. Иногда стоит и поскучать. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Roma, Roma, ma, gaga, у-ла-ла, what you be romance.
1: Понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на Радио Хит ФМ. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие Радио Хит ФМ разыгрывают много реальных денег.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Животные.
1: Объятия полезны для здоровья, это знают не только люди, но и животные. Американские ученые в течение года наблюдали за поведением шимпанзе и бонобо в заповедниках Конго и Замбии. И в итоге они пришли к выводу, что шимпанзе и обезьяны обнимают

0: много для того, чтобы спокойнее прожить напряженные ситуации. Например, после ссоры или во время назревающего конфликта. Исследователи отметили, что похожие механизмы работают и у людей. Объятия помогают нам уменьшить тревожность и укрепить доверие. Помимо этого, эксперты предполагают, что привычка успокаивать друг друга прикосновениями возникла более 6 миллионов лет назад, еще до эволюции. И если эта гипотеза верна, то объятия – это одна из самых древних форм общения, которая помогает поддерживать мир в отношениях и сегодня. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.